0: time, weather, and
1: always
0: glass. Case of various

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 18. 18.
4: Сентября.
2: Сентября.
5: В Москве 4 часа утра.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница. Пятница.
2: 18.
3: 18.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згодиш.

0: Че, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница. Пятница.
2: 18.
0: 18.
3: Сентября.
2: Сентября.

0: Сегодня пятница.
1: 18 сентября.
2: Сентября.
3: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

учить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Правый.

0: пузыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Пусть крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо.

Опустите руки вверх, держите вдох. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам.

разница в том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования.

one we can go

Смотри на меня, может быть, вспомнишь о том, что я забыть не смог. Время прочь унесут стаи птиц на крыльях своих туда, где нет.

0: Сегодня пятница.
1: 18 сентября.
2: В Москве 9 часов утра.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: tomorrow.
1: Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога, тревога, диджеев слишком много.
2: Радіо Анон ФМ. Діджеї проти слушателей. Не нарушай баланс.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

Oh.

0: Сегодня пятница.
1: 18 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 11 часов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница. Пятница.
0: 18.
3: 18. Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 12 часов.
6: О, бля, какой же ты мудак, бля.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участка, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь,

0: чем ваш эфир?
1: Красота, он же критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Алоним.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: 18.
4: 18.
1: Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 18. 18.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.

столице 15 часов, в Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: Последнее известие.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

0: 꽉꽉 개로로로로 운다 운다 하.
1: 야, 마트 마스터 니마이네.
0: 개꾸 개꾸 꽉꽉꽉 개꾸 개꾸 개꾸 개꾸

0: ろろろろ、うんうんだ。
1: よし出てきたよ。
2: げっけげっこげっこがっこかっかっか。
1: よいしょ。
2: げっけげっこ。

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, охуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон FM. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 18.
2: 18 сентября.
1: Сентября.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зі.

эфир, что крутит анонимное радио. А это сигнал, что летит сквозь помехи и статику.

крутит анонимное радио. А это сигнал, что летит сквозь помехи и статику, который несет эфир.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
2: 18.
3: 18.
4: Сентября.
1: Сентября.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Им было тоска умойная.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что-что? Слушать радио «Анонимус».

planning this one out. You know what I'm saying?

0: Что сидишь, ребёнок, мать? Морду свою спрятала.
1: Да,
0: ёб вашу мать, сволочь поганая.

цепями рук Нидгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние пылинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: человеческих истин. Уже тайна. Тайны счастья, смерти, любви.
1: Может быть, ты и прав, но попробуй не думай обо всем этом.
0: А думать об этом?

Уи – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Уи. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 18.
0: 18. Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
3: 18.
4: 18.
2: Сентября.
1: Сентября.
5: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Блядь, вот тут же и забеси. Я не стесняюсь.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

больше ты боц, блядь. Когда ты умрешь, сука. Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот.

0: Сегодня суббота.
1: 19
2: сентября.
3: Сентября.
4: В Москве полночь.

0: В эфире снова New Order вместе с создателями от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарска или обучить школьников программированию уже третий раз в неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

My name's Gwen. I'm an agent with the FBI. We've been called in to

0: Гоша, ты меня любишь?
1: Конечно, Василисушка.
0: А ради меня елочку сломаешь?
1: Сломаю.
0: А березку?
1: И березку сломаю, любовь моя.
0: А сосну?
1: А если соснешь, весь лес переломаю.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Я не стесняюсь.

0: Сегодня суббота.
1: 19
2: сентября.
3: Сентября.
4: В Москве час ночи.

on in

два дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: Сегодня суббота.
1: 19
2: сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 3 часа ночи.